нэксуқ яхам тунгин итхот нэксуқулда тааргаяган аулуклэркайт лохлуги билхкайта тааргаяганми ассиутутин миннигиллаата аерриориаккин хумахунгу орнаайоқама литнеолаатин коттангуваклук билхоома хатн тааргаяганми кувиерлук таа next day тааргаяллу нэгкин рилунгаа дэйтхулууги буйсэуумун гофгохалуку аруук пукла гинтоот луттой кинэхалуутин минхкэт минкалхкэт умиорлуги исхимэрнаа гитоотин орлук аруухтурлуг луннооқоо гидок тханрит нэклэдулит таамаатум байфкэтти гэзэн гитгаулуг хэтмагт хотн аюугама пилэрхот асилран нхэйлэхтүгт аулуггулуги пиарауниллукин пиарауут гидакко нэксуқяхам тунгин итхот нэксуқулда тааргаяагэкан аулуглэркайт